0: ваш приятель. Ваш приятель. Ваш приятель.
1: Тим радио.
2: Тим радио.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.